Зірок. Зірок. Рок будильник. Заряди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будильник.

рок, зірок. Рок будильник. Зарядись настроение и стартирай день с песен. Рок будильник.